дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи, о чем-то дальнем, неземном.

ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

siamo noi, sulla voi. Пронесутся они мимо скорбанных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

повсюду годы долгие, сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительны, бессонные,

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Всем-всем привет, дорогие друзья. Всем привет, радиослушатели. Всем радиослушателям огромный привет. С вами Диджей Данчо. Пока я буду один, скорее всего, потому что что-то нежное солнышко пока не выходит, и ее что-то тут нету. Вот. Не дозвониться пока что-то до нее не могу, и вообще ничего, поэтому... Пока я выхожу один, и также напоминаю, присылайте свои личные сообщения с музыкальными заявочками мне в личку, а я все выполню и поставлю для вас. Вот. А я тем временем поставлю от себя первую музыкальную композицию. Это будет Алексей Степин, «Дорога до гитары 2». Так что слушаем.

Следующий трек прозвучит с юмором для всех девушек. Частушки, шуточки исполняет. Песня называется «Ах, да я, какая пышечка». Поэтому слушаем.

Следующий трек прозвучит кавер на песню группы Комиссар. Ну или, возможно, оригинал. Я точно пока сам еще не разобрался, но скорее, кто из них оригинал писал. Ну, короче, слушаем песню. Группа Чернила для 5 класса. Трек называется «Дрянь».

Следующий трек мы послушаем в исполнении Александра Степина. Трек называется «Поезда» из альбома «Дорога до гитары 2». Из этого же альбома, поэтому слушаем.

Так, следующий мы трек с вами послушаем, дорогие радиослушатели. Группа Нэнси, Ива.

Вы слушаете Радио Лидер, а с вами Диджей Данчо, и мы продолжаем, дорогие друзья. Следующий трек прозвучит в исполнении группы Формат. Трек называется «Белая фата».

Давайте я вам дам теперь немножко регги, русского регги. Потому что я включу вам трек «Комодос, поцелуй прямо в сердце». Слушаем.

Следующий трек мы с вами послушаем в исполнении Артём Тото в ремиксе от Калашникова. Трек называется «Чай да трава».

Следующий трек прозвучит для всех, и также для моих друзей, диджея Алинки и диджея Островок 123. Да, хоть и их нет на сайте, но я знаю то, что они слышат. Вот. Песня «Добро, я тебя люблю».

следующий трек мы послушаем. Я поставлю для вас новиночку, которая вышла буквально сегодня, несколько часов назад. От Stafford 63. Трек называется «Малыха». Так что принимайте и слушаем замечательно.

Следующий трек прозвучит в исполнении Сергея Кондратова «Слепой паренек».

Следующий трек прозвучит от меня. Уже предпоследний, скорее всего. Потому что успеваю поставить два трека. Шут и королева, Казан Козеев. Слушаем.

0: перед тем, как я его поставлю, я хочу попрощаться со всеми, но ненадолго, всего лишь до 22:00. Обязательно мы еще с вами услышимся. Я очень надеюсь, что интернет меня не подведет. Вот. Но если подведет, то уж что делать, как говорится. Всякое у нас бывает. Поэтому всем до новых встреч. С вами был DJ Данчо. А я включаю последний трек, заключительный. И ухожу.
1: Чибинс, а ты чего такая грустненькая?
2: Я не грустненькая.
1: У тебя все в порядке?
2: Да.
1: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
2: Я не задумчивая.
1: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
2: У меня ничего не отвисало.
1: Может быть, ты грустная принцесса?
2: Нет.
1: А кто ты так

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы от

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

там для того, ки бывали прекрасно, не было фонифо, могли так по фонифо и музыку.

Вот такая певля поводая на фильм Иви на фуяве, а кипеин. Помаленьку певна будет навевать.

Вот такая полосатая пепла на фильме Лена Кукавская по Майкой. Влю от вас вокаликов. А я клюту пепну будет набивать того, как влюпаем.

А теперь выкрази от Данзу. Я этот вокалик не могу сказать, поэтому...

Вот такая погода любезна. Говорят, Павелев. Как хочется видеть. А Витов помогит кофе телефоном. Слюфаем.

А теперь расскажи от маме. И не фиксиковой, а всегда скинь гифку, Вилев, принимай.

Hakkı pippa vakit pifle hafkik yafki gevakki katatul. Для кофейка принимай.

А теперь выкови карт данным то. Воровал поехали.

А теперь плюс талеля лучики для Данто. Принимай.

0: перехода, раздавленный Сникерсом. Меня больше никто не заслуживает. Даже ты с миллионами долларов. Разбуди меня голосом в радио, и мы встретимся в полночной лестнице. Но опять ничего не получится. Мы расходимся безболезненно.
1: У меня эфир похожий, который феминотальный.
0: Забирай меня, пьяную дурочку. У соседей сегодня бессонница. Я в подъезде, приди, пообщаемся. Мне так нужно к тебе прижаться. Забери меня срочно.

И вокруг Кикина Лепифна кофе телефоном, а я с вами Пафаев ненадолго. А Фигелю поверяем Люк. Люковая фиксика.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие 2 часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом эфира я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72. Прошу любить и жаловать гнилыми помидорами, прошу не забрасывать. Я хочу поприветствовать всех, кто меня сегодня слушает в эфире. А слушает нас сегодня Радио Лидер, Радио Ночь Любви, Радио Чистый Кайфер, Радио Мегамикс, Музик. А также нас еще слушают на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты партнеры, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп,

0: юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
1: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
2: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты-партнеры, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих, если вы активный человек. Самое главное, если вы адекватный человек, а то на неадекватов очень много бегает. Если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим, и, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока, как всегда, я жду ваши заказики, свое личное сообщение. От меня вам будет песенка про Тюмень.

0: Maya Chumil, Maya Atrán.
1: Ну вот и прослушали песню про Тюмень, и мне поступил заказик от нежного солнышка. О, говорит, боже, какой мужчина! Вот угадайте, для кого этот заказик? Нет, нет, не угадайте, не для меня, я, говорит, мордой не вышел. Данча, котик, это заказик для тебя, так что принимай от нежного солнышка.

0: Ох, Данил, поосторожней, слушай, и сына хочет, и дочку хочет. На элементах разоришься, ядрена кочерышка. А вот с радио «Чистый кайф», бат-кошка, такая хитренькая, слушай, я еще к ней в гости даже не напрашивался. Она говорит, и нечего делать, пешком по шпалам пошпаришь, говорит, от меня. Ну, спасибо, принимай.
1: На-на-на.

Ага. Отправила пешком по шпалам, да еще и смеется. Ну ты молодец, вообще-то. Я к ней со всей душой, а она меня в грудь. Я для нее. Ух ты, куколка-конфетка. Эй, ядрена котерышка.

Вот такая композиция прозвучала, конечно же, от меня. А я хочу вам сделать небольшое объявление, дорогие радиослушатели. Конечно, я еще много раз сделаю сегодня, потому что завтра будет у нас сказка 18.00, которая сделана силами диджеев и радиослушателей, радиолидер, а также дружественных нам радиостанций. Принимали участие и «Ночь любви», и «Чистый кайф», и «Мегамикс Музик». Так что приходите в 18.00, послушаем сказку, как у нас она получилась. Ну, еще придут, когда радиослушатели, которые занимались тоже сказкой, я еще раз объявлю. А пока у меня есть заказик. Так, «Нежное солнышко». Копье пока отошла, ее нету. Поэтому я твой заказик придержу, как копье только появится. Я сразу же поставлю, потому что твой заказик для нее. А вот Даня Котик заказал «Ай да я какая пышечка». Я не знал, что ты, Даня, толстый. Принимай.

Да не, я и не знал, что тебе нравятся пампушечки. Ну что ж, давай я тебе пампушечку запущу специально для тебя.

Данча, специально для тебя оставил пампушечку. Ах, кофеек. А, петрушка, ну-ну. Лук тебе, понимала, чтобы погорче было, во как. Нежное солнышко кофеек для тебя заказала заказик. Иришка называется, так что принимай кофеек.

Вот такая кофеёк-песенка была для тебя от нежного солнышка. Бат-кошка, как танцует? Я сейчас понял, бат-кошка, почему ты тут танцуешь одна. Никак с котом встретиться не можешь, да? А почему? Да потому что кот-то у тебя чёрный, слушай.

Вот так вот, не везет черному коту. Так что, бат-кошка, тебе, видимо, тоже не повезло. А сейчас от меня будет то, что я люблю больше всего лицезреть.

Зрелище, наверное, самое прекрасное. А сейчас, пока заказиков нету, я вас покатаю. Нет, нет, не на Мерседесе, не на БМВ. На это у меня денег нету. А вот на трамвайчике с зайцами прокатимся.

Ну вот на трамвайчике я прокатил у вас, конечно, но к одной тут девушке оказалось этого мало. Малинка хочет на тракторе прокатиться. Ну что ж, завожу, садись в телегу.

Вот так вот малинка у нас на тракторе хотела прокатиться, да не просто так, за рулем, кого-то еще и привезти захотела. Ну ладно, это ее проблема, пусть заводит и пшик, везет его куда попало. Данча котик срочно хочет нежного солнышка. Так и говорит, хочу тебя срочно, нежное солнышко. Данча, ты подожди, хоть эфир-то закончится, потом потащишь ее, куда тебе вздумается. Принимай, нежное солнышко.

Без всякого стеснения, Даниил, при всех, я, говорит, хочу тебя срочно. Во как, а тут вот Таня Тишинская у нас еще спрашивает, хочешь? Да, конечно, хочу.

0: улыбка твоя для меня всех улыбок на свете дороже.
1: Вот такую замечательную песенку спела нам Наталья Чистякова. Пока я ищу в заказике, один я уже нашел, это будет от Вячеслава. Красиво, и говорит, дама, Вячеслав, скажу тебе по секрету. Дамы не бывают некрасивые, бывает мало водки, принимай.

Вот такая красивая дама была от Вячеслава. Не верь, не бойся, не проси. Как это не просить? А, наверное, сама даст все, что надо. Этот маленький такой заказик принимай.

Ну и не буду просить, ну и ладно. Нежное солнышко, ты думаешь, у нас кофеек останется в стороне и тебе не даст ответочку? Ой-ой-ой, что я вижу, нежного солнышка здесь и нету. Так, Данча, беги за нежным солнышком, а я пока выполню тогда другой заказик. От Вячеслава будет, говорит, новиночка, давайте послушаем. Я вас, говорит, любил, чего же более, да, но вы другому отданы. Ну, в общем, ладно, то сейчас меня понесет, это точно, принимай.

Вот такая была композиция у нас от Вячеслава. Ну что ж, кофеек, ставить так ставить. Данила, давай быстренько слова записывай, разучивай и будешь ей петь. Все свидетели, что кофеек ей ответила. Вселенная Лена.

Вот такая вот вселенная Лена была. А деревенские частушки. Даня, да держи ты свои частушки деревенские. Выход, наверное, из-за печки будет.

Вот такие вот деревенские частушки были. Малинка, вот ты тоже странная, слушай, женщина, а? Ты, говорит, на звонки не отвечай. Так не звони тогда, елки-моталки, просил ее Наталки, принимай.

Вот так вот, не отвечай, говорит, на звонки, и все, это малинка такая. Искорка, я тебя приветствую, но я еще хотел подождать Славу Анисина. Но Слава Анисин то придет, то не придет. Ладно, тогда делаю еще объявление завтра. На моем эфире в 18.00 я запущу сказку «12 месяцев», которую мы сделали всеобщими усилиями. Так что приходите слушать, послушаем, что же у нас с вами получилось. «Ты родину мою не оскорбляй», — это Вячеслав говорит, но я к нему вообще-то присоединяюсь и согласен с этим выражением.

Вот такая любимая голубка была от меня. Искорка, вот я же говорю, это радиолидер. А когда я в эфире, то я просто работаю волшебником. Вот Искорка взяла меня за горло. Ага, девочку сожрали. Раз девочка появилась, возьмите, распишитесь. Все для вас у нас девиз же, понимаете? Вот вам, пожалуйста. А ты, малинка, приходи зимой. Потому что лед я тебе дам, а вот виски едва ли. Виски и лед она захотела. Принимай.

Так что, Малинка, пожалуйста, я тебе, так сказать, льда-то дам, конечно, мне снега зимой не жалко, а вот виски, извини, не получится. Вячеслав, а вот там, где нас не ждут, не надо туда просто ходить, принимай.

Вот так вот, вы стоят вдвоем. Угостите, говорит, даму рюмочкой, да? Нет, дамы, я вас лучше угощу сигареткой.

опять не судьба. Видимо, ей нужен другой. Ну почему и на этот раз ей достался не холостой?

Вот же у нас у ведущих, слушай, работка, а? Пока заказик поймаешь, да еще и в чате, не в личке. Пока переведешь, что там написано, пока его найдешь. Данча, я еле-еле прочитал твоего лейтенантика, принимай.

Данушка, удачи, телефоны тебе бросают. Вот у меня тоже случай был с такой, давненько, правда. Нашел о себе женщину, но уже жениться дурак собрался. А потом узнал, что она по телефону эфиры проводит. Ну и все тогда, проводит, проводи. Так что, Аннушка, удачи, смотри, какие эфиры-то проводить. А вот Малинка у нас, ну точно алкашка, вот не дал я ей виски, слушай. Нет, мне в личку не бросают, слушай, что ж меня взять-то? Малинке не дал я виски, она бренди запросила. Ну это последний заказик у меня будет на сегодня, конечно же. Но бренди, ладно, Малинка, так и быть, налью.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. Хочу напомнить, что завтра в 18:00 я буду ставить сказку на радио «Лидер». Будет звучать сказка. Ну а ведущим, который после меня будет вести эфиры, пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. А вам, дорогие наши радиослушатели, кроме здоровья, кроме всех благ, мы еще желаем вам и вот это...

0: Сначала поздороваюсь с каждым лично, потом поставлю рекламку и уже буду принимать ваши заказики. Спасибо, спасибо, и ученых за цветочки. Так, вот вам тоже, тоже цветочки. Так, я хочу это поприветствовать. Это у нас будет Эчонок, Лена Пернова, Юлий Цезарь, Ангел Новороссия, Сергей 72, Рафаэлка, Кофеёк, Радио Лидер, Нифига не фея, Аннушка Удачи, Я 145, Диджей Данча Котик, Юзер 1115, 174, 749 и Малинка. Я всех приветствую. Ну и давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса. Умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Как всегда пошла у нас рекламка. И как всегда у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, хочу поприветствовать, к нам присоединился Леший. Он уже убежал. Хотел с ним уже поздороваться. Он только что-то смеется и смеется. Ну и пускай дальше смеется. Значит, ему надо в другую комнату. Комнату смеха. Так, давайте пока пошим от меня. Потому что заказиков у меня нет. Это будет у нас Сергей Лазарев. Облака?

Это у нас был Сергей Лазарев с композицией «Облака». Так, и давайте следующую тоже его композицию послушаем будет. Сергей Лазарев, и это все она.

И это у нас был Сергей Лазарев, и это все она. Хочу поприветствовать нежное солнышко, приветствую тебя. Располагайся. Так, давайте следующий послушаем. Это у нас будет Дима Билан. Задыхаюсь.

0: Бьюз.
1: И это у нас был Дима Билан. Задыхаюсь. Давайте следующую от него композицию послушаем. Будет. Держи. Слушаем.

И это у нас был Дима Билан с композицией «Держи». Так, и у меня позвучат сейчас два заказика. Первый будет у меня «Держи, Данчо». «Рук острова, ничего не говори». И второй от девчонка. «Chain and Nevergreen in a moment like this».

Так, прозвучали у меня два заказика. Первый заказик был у меня от диджей Данчо Рокостова и от Овчонка, Шейн и Nevergreen, In a Moment Like This, или This. Так, давайте следующий послушаем, это у нас будет Слава, попутчица.

И это у нас был Ада Игубин с композицией «Птица». Да, мелодичные такие. Так, сейчас я посмотрю композицию. Так, пишите мне заказы в личку. Заказ у меня будет от Малинки. Виталий, печальные, летят года.

И это у нас был заказик от Малинки. Виталий, печально, летят года. И давайте следующий тоже послушаем композицию от Андрея Губина «Танцы».

И это у нас была Максим с композицией на двоих. Так, следующий у меня будет заказик. А диджей Данчо, Максим, трудный возраст.

И это у нас прозвучал заказик от диджей Данчо, Максим, трудный возраст. Так, по-моему, к нам присоединилась Снежка. Приветствую, приветствую тебя. Располагайся. Так, и давайте от меня пока послушаем. Будет у нас Нюша с композицией «Полароид».

И это у нас была Нюша с композицией «Полароид». Давайте следующую послушаем, будет у нас Лёша Свик, Нюша, «Пробуди».

И это у нас был Буита с композицией по волнам. Давайте следующий от него послушаем композицию. Это будет у нас Буита, сны наяву.

И это у нас был Боита с композицией «Сны наяву». И давайте две следующие послушаем с вами. Будет у нас «Мохито, ловлю моменты» и «Мохито, не беги от меня». Слушаем.

это у нас прозвучали две композиции от группы Мохито. Первая была «Ловлю моменты», и вторая «Не беги от меня». Так, следующая, давайте послушаем, будет у нас «Ёлка». Первая будет «Я хочу влюбиться», вторая «Нарисуй мне небо».

Позвучали у меня две композиции от Ёлки. Так, первая у меня была «Я хочу влюбиться», и вторая «Нарисуй мне небо». Да, будем надеяться, что не отключит этот интернет, не ограничит, потому что бывает такое, что он, как вот Юля тоже, эфирит, и у нее потом глушит, и она не может из-за этого эфирить. Поэтому вот она и не эфирит со мной, приходится одной эфирить. Вот так вот. Так, давайте следующие две композиции послушаем. Это у нас будет «Анна Асти, верю в тебя» и «Затмила».

Прозвучали у меня две композиции от Анны Асти. «Верю в тебя» и «Затмила». Давайте две следующие еще послушаем. Лёша Свик «Малиновый свет». И вторая «Я хочу танцевать».

Так, прозвучали у меня две композиции, точнее, почти три композиции. Так, это у нас был Лёша Свик «Малина Свет», потом Лёша Свик «Я хочу танцевать». Аннушка там написала, говорит, что-то другое можно поставить, я другую поставила. Андрея Леницкого «Неделимая», и она ушла. Но если ей не нравится, тогда и не надо слушать, не слушать тогда не надо. Если ей эти композиции не нравятся. Как говорится, насильно силь, насильно мил не будешь. Вот такая поговорка есть. Не нравится, тогда не надо слушать. Так, у меня заказик есть от Нежного Солнышка для Снежки, сказочный палата, кучка, я бы.

0: Заказик позвучал.
1: Так, от нежного солнышка.
0: Для Снежки. Сказочная палата, кучка яба. Так, ты ошиблась не Игорь Каид, а Егор Каид. Если ты не знаешь, как это именно, надо просто посмотреть, как его исполнителя зовут. И писать мне. Потому что я сейчас написала его и не нашла, а потом говорю, да Егор Каид. Какой Игорь Каид-то, не пойму. Так, заказик у меня тоже от нежного солнышка будет. Уже от не... это... Для, точнее, для диджей Данчо. Егор Каид, невеста.

Прозвучал заказик у меня от нежного солнышка, кота убежала. Так, заказик у нас был от диджей, точнее для диджея Данчо, Егор Крид, невеста. И давайте от меня послушаем. Так, это у нас будет Андрей Леницкий, «Ливень».

И это у нас был Андрей Леницкий с композицией «Ливень». Так, и давайте следующий тоже послушаем от меня. Будет Андрей Леницкий, «Родная, милая моя».

И это у нас был на сегодня последняя композиция, точнее, была Андрей Леницкий, «Родная, милая моя». И мы будем с вами уже прощаться, услышимся завтра в это же время. Если Юля со мной сможет, мы будем тогда эфирить с ней вместе, вдвоем. Если у нее этот интернет, если не ограничит, точнее, включит и не ограничит, тогда мы будем вдвоем с ней эфирить. Так, услышимся завтра в это же время, 20.00 до 22.00. Поведем эти 2 часа и будем принимать ваши заказики и выполнять. Всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока, звери, до скорой встречи, всем пока-пока.

Все верно, верно. Всем привет. С вами в эфире DJ Данчо. Я готов выполнять все ваши музыкальные заявочки, которые вы мне отправите в свои в личные сообщения. И я обязательно поставлю. И также хочу сказать то, что мы проведем с вами это замечательное время. Первый трек, который я от себя поставлю, будет в исполнении DJ Blacknot. Незнакомка. Слушаем.

А теперь я для вас поставлю песню. И немножечко оторвемся, потому что песня она так и называется «Давай зажигай» в исполнении Джаз Доурен. Поэтому трек уже для вас в эфире.

А теперь давайте, ребята, потанцуем ламбаду, потому что я включаю трек «Ламбада». Так что послушаем этот замечательный трек, который уже в эфире, ребята.

А теперь, ребята, немножечко ностальгии, потому что сейчас прозвучит трек от Акулы. Трек «Что же делать мне, девочке одной?» И прозвучит он для всех девушек. Так что принимайте. Трек уже в эфире.

0: А теперь для вас звучит
1: Алексей Степин.
0: Гули-гули. Так что слушаем Алексея Степина. И трек уже вставлю в эфир.

Да, вот такие вот наручники были. А трек звучал «Гули-гули» Алексей Степин. Следующая композиция прозвучит от меня. Для Снежки. Анастасия Сотникова «Снежинка». Трек летит в эфир. Принимай.

Следующий музыкальный подарок прозвучит от меня для диджея Снежки и диджея Алинки. Принимайте, ребята. Ангина, твоя девочка ушла. Очень легендарный трек, между прочим, поэтому принимайте.

Следующий трек попросила поставить Алинка. Диджей Алинка, принимай. Як-40, Мишка. Но также он прозвучит и для тебя, Алинка, и для Снежки. Так что принимайте, девочки. Для вас звучит этот легендарный трек.

Ну, ловите тогда от меня еще одну ностальгию, ребята. Группа Валдай, хотя и вредно. По-моему, если правильно помню, в 2007 году данный трек вышел. Потому что у меня в сборниках он был именно так, 2007 года, поэтому принимайте. Хотеть не вредно, группа Валдай.

Следующий трек прозвучит для Снежки от меня. Ландыши. Вот, Парфиров. Трек уже в эфире.

Теперь я вас немножко отправлю в Италию, а именно в Сан-Ремо, потому что включу вам трек Адриано Челентано «Сузанна».

0: теперь диджей Алинка, принимай музыкальный заказ от меня. Я теперь решил трек такой поставить. Нэнси, Мойша, слушаем.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России, Степан.

0: Мальчика назвали Степаном, а крошку-девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Следующий трек прозвучит от меня для всех. Алексей Степин, а я бродяга и вор. Ну, то есть, правильно называется «Дорога до гитары», но я не нашел под оригинальным названием эту песню ВКонтакте в нормальном качестве, поэтому нашел только под названием «А я бродяга и вор». Но оно в хорошем качестве, поэтому слушаем. Алексей Степин, «Дорога до гитары».

Следующий трек прозвучит в исполнении группы Бумер. «Седая ночь». Кавер на «Ласковый май», но в стиле шансон. Слушаем.

А теперь, Алинка, принимай музыкальный заказ от меня. Трек Сергей 72. Любите друг друга. Включаю тебе этот трек. Так что слушай.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтоб восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

Следующий трек прозвучит в исполнении Милен, любовники. Он прозвучит для диджей Алинка и для Снежки. Принимайте, девочки, эту песню замечательную.

А теперь, Снежка, принимай трек от меня. Музыкальную композицию поставлю от себя. Принимай.

0: Давайте.
1: А теперь Снежка и Алинка, принимайте от меня офигенный трек. А какой это трек, вы сейчас тоже услышите сами. Поэтому держите, вам от меня музыкальный подарок.

Следующая песня прозвучит от нежного солнышка для меня. Спасибо, солнышко, любимое. Я буду ждать тебя. Стас Михайлов, Arctic and Tasty. Включаю.

Следующий трек прозвучит для диджея Алинки и для Снежки, ну и для нежного солнышка. Короче, для вас решила поставить такой трек. Маленькая штучка в исполнении группы Шпильки. Так что ловите.

Перехода, раздавленный Сникерсом. Меня больше никто не заслуживает. Даже ты с миллионами долларов. Разбуди меня голосом в радио, и мы встретимся в полночь на лестнице. Но опять ничего не получится. Мы расходимся безболезненно. Я сижу в твоей порванной курточке и жгу спички, считая минуточки. Мне всего полчаса и закончится. Забирай меня, пьяную дурочку. У соседей сегодня бессонница. Я в подъезде, приди, пообщаемся. Мне так нужно к тебе прижаться. Забери меня с

А теперь прозвучит от меня последняя музыкальная композиция. Я ухожу в моем же исполнении. И также хочу сказать всем спасибо тем, кто слушал, тем, кто заказывал свои любимые композиции. Вообще всем постоянным радиослушателям. И всем огромное-огромное спасибо. Вы просто лучшие. И я включу для вас трек. Я ухожу. А услышимся мы завтра в 12:00. Я выйду с диджей Юляшкой. А уже также в 22:00 я выйду, как обычно, один. Поэтому спасибо всем тем, кто был со мной. А я включаю заключительную композицию и ухожу. Всем доброй ночи. С вами был диджей Данчо Котик.

Вас приветствует тематический стрим-канал «Чижик». Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания. Все музыкальные композиции, транслирующиеся в эфире нашего радио, представлены исключительно для ознакомления и предназначены для слушателей старше 18 лет.

Ну а сейчас в нашем эфире ночная дискотека «Хит FM». С вами радиоведущий Чижик. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Хит FM. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: лучшие хиты мирового класса слушайте на радиоканале «Музыкальный мир».
1: Если у вас есть опыт работы в радио, или вы просто мечтаете попробовать себя в роли диджея, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Это отличная возможность проявить свои таланты, поделиться любимой музыкой и стать частью дружного коллектива. Не упустите шанс. Приходите к нам, и, возможно, именно вы станете новым голосом нашей радиостанции.

Наш эфир подошел к концу. Спасибо за внимание. С вами был радиоведущий Чижик. Всем пока-пока.

тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.